Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: right snap.
1: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы. День неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки. Внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы. Ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы, день осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы, занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги, вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. И начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
2: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет саму себя.

0: Реклама. В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня, день рождения зубной щетки. В эту дату в 1780 году англичанин Уильям Эддис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Он не придумал их, но сделал широко доступными. Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, к которой крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни, а чистит зубы не менее 2 минут.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
2: Сарай. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В селе Большая Борла Терегульского района Ульяновской области после ремонта газифицировали местный дом культуры. Для подключения к газу проложили подземный газопровод. В здании установили два газовых котла и систему контроля загазованности. Работы выполнили в рамках народной программы «Единой России». Партийного проекта «Культура малой родины», проекта поддержки местных инициатив в Ульяновской области, а также при участии администрации Терегульского района. 27 июня в Ульяновске яхт-клуб «Старт» проведет парусную регату ко дню молодежи для спортсменов от 9 до 18 лет. Торжественное открытие будет в 9:30. Первая гонка начнется в 10 часов. Награждение в 16:00. Событие пройдет в Заволжском районе. Наблюдать за гонками удобнее всего будет с пляжа у ресторана «Роза ветров». В Ульяновске продолжается ремонт большого бассейна на центральном пляже. Сейчас его готовность составляет 90%. Об этом сообщил глава города Александр Балдакин в своем телеграм-канале после проверки благоустройства общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По словам Балдакина, ремонт бассейна находится на особом контроле. Специалисты уже восстановили чашу, дно и ступени. Сейчас с внешней и с внутренней стороны стенок наносят специальные укрепляющие полимерные составы, которые должны защитить конструкцию от внешних воздействий. Российские ученые предложили заменить часть торфа в теплицах на биоуголь, полученный из крупы кедровых орехов, что повышает урожайность овощных культур и микрозелени. По словам ученых, добавление измельченного активированного биоугля в торфяной субстрат увеличит концентрацию ключевых макроэлементов от 1,5 до 6 раз. В ближайшее время в областной думе рассмотрят, а затем внесут в Госдуму законопроект об обязательном нотариальном оформлении сделок с недвижимостью между физическими лицами. Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Бенцалов, нотариальное сопровождение снижает риски потери имущества и признания сделки недействительной, так как нотариус обладает расширенными возможностями для проверки информации и оценки состояния сторон. Федеральная нотариальная палата, по словам ее вице-президента Александра Игнатенко, поддерживает эту инициативу. Биохимики из университета Райса разработали пластырь, который способен заживлять раны. В него внедрены геноинженерные человеческие клетки, которые вырабатывают вещества, способствующие ранозаживлению – цитокины. Эксперименты на свиньях и мышах показали хороший эффект даже при заживлении глубоких ран. Особенно полезным будет такой пластырь, если у человека хронические незаживляющие раны. Ученые продолжат работать, пока результаты подтверждают гипотезу о том, что биоактивные пластыри могут в будущем справляться с глубокими незаживляющими ранами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сьюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится. В лидерах среди новорожденных – Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи – Елена, Галина, Игорь или Олег – сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
2: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
5: Октябрьская, 22Н, 729-789.
6: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп», проспект Ленинского комсомола, 19А.
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь». Отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня 1927 года в Белоруссии родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал снять картину о декабристах, но сначала его позвали в вестерн «Спасите гарем». Так назывался сценарий будущего культового «Белого солнца пустыни». Мотыль виртуозно снял приключенческое кино, приправленное иронией, лирикой и восточным колоритом. Он же позвал Павла Луспекаева на изначально второстепенную роль таможенника Верещагина, а тот не только спел песню про госпожу Удачу, ставшую хитом, но придумал коронную фразу фильма «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Как известно, директор Мосфильма картину не принимал, но ее посмотрел и одобрил сам Брежнев, и «Белое солнце пустыни» запустили в прокат.
4: Ваше благородие, госпожа Удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
1: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно, в сарае найдешь, очевидно.
2: Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы. День неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки. Внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы. Ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы, день осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы, занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги, вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. И начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
1: Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет саму себя.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Солнце палит. Не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
5: Предложение ограничено.
6: Ульяновск FM 104.2.

0: сердца. С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня – день рождения зубной щетки. В эту дату в 1780 году англичанин Уильям Эддис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Он не придумал их, но сделал широко доступными. Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, который крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни очистить зубы не менее 2 минут.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ, радио Ульяновск-ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: 27 июня в Ульяновске День молодежи в 15 часов для посетителей откроется двор дома Гончарова. Гости смогут послушать спокойную фоновую музыку, расположившись на диванах. Также в программе буккроссинг. Можно взять книгу и принести свою, и почитать на свежем воздухе. Во дворе оборудуют тематические фотозоны. В 18 часов запланирован показ фильма «Несколько дней из жизни Обломова». Возрастное ограничение 12+. Мероприятие пройдет по адресу улица Ленина, 134/20. Вход свободный. 27 июня в Ульяновске яхт-клуб «Старт» проведет парусную регату ко Дню молодежи для спортсменов от 9 до 18 лет. Торжественное открытие будет в 9:30. Первая гонка начнется в 10 часов. Награждение в 16:00. Событие пройдет в Заволжском районе. Наблюдать за гонками удобнее всего будет с пляжа у ресторана «Роза ветров». Россия поддержала запрос Беларуси о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему белорусских граждан, в том числе и детей. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Рассчитывается, что члены Совета безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения, отметила дипломат. Россияне при получении оффера от нового работодателя должны иметь гарантию, что это предложение не отзовут уже после увольнения с прежней работы. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя законопроект о гарантированном оффере. Глава комитета подчеркнул, что сама идеология трудового законодательства направлена на обеспечение процесса непрерывной занятости. Кроме того, отметил Нилов, нужно с уважением относиться к желанию современной молодежи получить некую гибкость в плане смены работы. Для этого нужно дать дополнительные гарантии и переходить на новое рабочее место под конкретные обещания, гарантии и обязательства. Инженеры из Университета Колорадо создали новый класс материалов, вдохновившись канцелярскими скобами. Они обнаружили эффект запутанности, когда переплетенные частицы образуют прочный комок, который сопротивляется разрыву, как твердое тело, но легко распадается от вибрации. Новый материал сочетает в себе редко встречающиеся вместе прочность и ударную вязкость, а также позволяет управлять сцеплением с помощью вибрации. В будущем такие материалы могут использоваться для строительства разборных зданий и мостов из возобновляемых ресурсов, а также в робототехнике. Сейчас команда тестирует новую форму частиц с дополнительными выступами для создания еще более прочного соединения. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Honda и отечественных Lada. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сьюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится. В лидерах среди новорожденных – Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи – Елена, Галина, Игорь или Олег – сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода», «Лайм» и «Лимон» 72,90 за 2 литра.
6: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня 1927 года в Белоруссии родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал снять картину о декабристах, но сначала его позвали в вестерн «Спасите гарем». Так назывался сценарий будущего культового «Белого солнца пустыни». Мотыль виртуозно снял приключенческое кино, приправленное иронией, лирикой и восточным колоритом. Он же позвал Павла Луспекаева на изначально второстепенную роль таможенника Верещагина, а тот не только спел песню про госпожу удачу, ставшую хитом, но придумал коронную фразу фильма «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Как известно, директор Мосфильма картину не принимал, но ее посмотрел и одобрил сам Брежнев, и «Белое солнце пустыни» запустили в прокат.
4: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви.
5: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяна.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.
3: Инструментальная музыка.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновске продолжается ремонт большого бассейна на центральном пляже. Сейчас его готовность составляет 90%. Об этом сообщил глава города Александр Балдакин в своем телеграм-канале после проверки благоустройства общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По словам Балдакина, ремонт бассейна находится на особом контроле. Специалисты уже восстановили чашу, дно и ступени. Сейчас с внешней и с внутренней стороны стенок наносят специальные укрепляющие полимерные составы, которые должны защитить конструкцию от внешних воздействий. В селе Большая Борла Терингульского района Ульяновской области после ремонта газифицировали местный дом культуры. Для подключения к газу проложили подземный газопровод. В здании установили два газовых котла и систему контроля загазованности. Работы выполнили в рамках народной программы «Единой России», партийного проекта «Культура малой родины», проекта поддержки местных инициатив в Ульяновской области, а также при участии администрации Терингульского района. Директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников заявил, что западные демонстрируют готовность к переговорам с Россией по вопросам безопасности. По его словам, все заявления делаются через СМИ, и он не видит в этом позитивных сигналов. Дипломат отметил, что ни заявления лидеров Франции, Великобритании и Германии, сделанные в Лондоне, ни ультимативная риторика главы европейской дипломатии Каи Каллас не являются сигналами к разговору. Таким образом, перспективы контактов между Россией и Западом зависят от готовности последнего пересмотреть свой внешнеполитический курс. Российские авиастроители должны получить огромный долгосрочный заказ на отечественную технику, что потребует кардинального увеличения выпуска самолетов и освоения новых линеек. Как заявил президент России Владимир Путин, система заказов должна быть выстроена при координирующей роли Минтранса, Минпромторга и авиакомпаний. Ученые из Кабардино-Балкарского государственного университета разработали новую, более дешевую и экологичную смесь для снижения горючести пластиковых стройматериалов, особенно электрических проводов и кабелей. При горении смесь выделяет только азот и аммиак, которые относительно безопасны для окружающей среды и не способствуют повторному возгоранию. Состав образует на поверхности защитный углеродный слой, перекрывая доступ кислорода к огню. Новая разработка позволяет существенно удешевить производство и повысить пожаробезопасность. В будущем ученые планируют создать на ее основе защиту для ПВХ-изделий от масла и бензина. Курс валюты на сегодня доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Кид Ларой и Джастин Бибер «Stay». Не то чтобы эта песня поможет нам остаться на работе, но как минимум сохранить рабочее настроение до конца сегодняшнего дня. С вами Андрей Королёв. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. А впереди у нас Александр Маршалл и слова, которые хотелось бы услышать от начальства, особенно в конце недели. Отпускаю.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс». Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Только что у нас Александр Маршал, а впереди одна из музыкальных новинок — это Оливия Дин, о том, как легко, оказывается, влюбляться. So easy to fall in love. А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, в которой всю неделю мы рассказывали про дворцы, и сейчас пришло время услышать кое-что про Версальский дворец.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Версальский дворец – роскошная резиденция короля солнца Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея Версаля насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов, например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтаны работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножия королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи и даже живых птиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все.

0: Хорошей нам всем пятницы. Надеюсь, вы умеете распоряжаться собственным временем, чтобы распределить все усилия так, чтобы к выходным все важные дела успеть завершить. Но если все получается сделать в последний момент, у нас есть отличная песня по этому поводу. The Weeknd, песня Dancing in the Flames.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вы наверняка знаете, что в последний четверть часа мы слушаем хиты золотой коллекции, а это три песни, которые, как правило, не похожи друг на друга, но всех их объединяют прекрасные воспоминания. В этом выпуске Моранди «Save Me», Cranberries «Zombie», а еще послушаем Beach Boys «California Dreamin'».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Эй, Ульяновск! Хватит плавиться в зное! Вентилятор! Оружие твое боевое! Свежесть, которую видно! В сарае найдешь, очевидно!
4: Предложение ограничено.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: в золотой коллекции Моранди «Save Me». Скоро у нас пятерка лучших песен о любви, пять песен про любовь, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, в этот раз Кэнди Далфер и мелодия «Don't Go».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
1: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Сегодня пять песен любви открывают «Пицца» с песней «Романс». Чуть раньше послушаем Элтона Джона «Белив», а прямо сейчас «Брейнсторм» «Maybe».

0: Сегодня в пяти песнях о любви Зейн Малик и певица Сия, Дактил Доун и чуть раньше Ричард Маркс, Right Here Waiting. К пяти песням о любви вернемся обязательно и уже завтра в 13.05, потому что пять песен о любви звучат у нас каждый день без выходных. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, впереди Скэтмен Джон. Скэтмен.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Мармелад Бон Пари Bubbles со вкусом гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Ни в коем случае не забываем про музыкальные новинки. У нас впереди Тейлор Свифт и песня 26-го года «Я знала это, я знала тебя».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Музыка, которую мы любим. Ульяновск FM.
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: А вот сейчас можно рассказать и про песни золотой коллекции. Тройка хитов нас уже готова радовать и удивлять. В этом выпуске любимица футбольных фанатов Шакира. Чуть раньше у нас Ace of Base, а откроет золотую коллекцию Майкл Джексон.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: Только что у нас Шакира с песней «Underneath the Clouds». Но Шакиру мы любим в любое время года, независимо от наличия чемпионата мира по футболу. Совсем скоро послушаем «Duran Duran» «Come Undone». А еще у нас впереди прекрасная мелодия песни «Strangers in the Night».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В таких песнях очень много летнего настроения, а мы не против. Только что у нас Алан Волкер, Catch Me If You Can. С вами Андрей Королёв, хорошей нам всем пятницы. Надеюсь, вы успеваете наслаждаться летней погодой. У нас впереди группа Сплин, песня «Новые люди».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Музыкальные новинки — это обязательно. Только что Леони и Скотт Каллум, песня «Stay». Незабываемые и про золотые хиты. Впереди Silent Circle, «Stop the Rain in the Night».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов, 329 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: В последнюю четверть каждого часа мы встречаемся с прекрасным, с хитами золотой коллекции. И, надеюсь, вы уже готовы к этому прекрасному, потому что золотые хиты нас уже ожидают. Послушаем Depeche Mode, Precious. Чуть раньше у нас Хулио Иглесиас и Долли Партон. А откроют золотую коллекцию Европа. The Final Countdown.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
5: Октябрьская, 22Н, 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск-ФМ.

0: золотой коллекции Depeche Mode, Precious, впереди Lemar, If There Is Any Justice, а еще у нас по плану инструментальная музыка. В этот раз послушаем саксофон Kenny G и мелодию Гавана.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно, в сарае найдешь, очевидно.
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Flying Decibels и песня The Road. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую. Движемся мы с вами только вперед, естественно, к вечеру пятницы. И делаем это в компании отличной музыки. У нас впереди Мумий Тролль, песня «Дельфины».

Это Эд Ширан, один из самых прослушиваемых музыкантов в мире. И как он недавно заявил, что вот закончится его большой мировой тур, и он возьмет небольшую паузу, ненадолго уйдет со сцены, потому что с начала года не виделся с семьей и хочет все-таки заняться отцовством. Впереди Джой, Валери, золотые хиты.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ульяновск FM. Музыка, с которой работается легче.
2: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Ульяновск FM.

0: Нас сопровождает всегда прекрасная и разная музыка. Скоро послушаем музыку в стиле электроника. Это австрийский дуэт «Клан Карусель», а композиция называется «Райд».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Впереди тройка замечательных хитов. В этом выпуске Maroon 5, Scorpions и уже скоро Pink Floyd.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Надеюсь, подобные хиты оказывают бодрящее действие, бодрящий эффект. Это Maroon 5 Wake Up Call в золотой коллекции часа. Скоро послушаем Aerosmith. Продолжим рок-н-ролльное настроение в песне Crying. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Роберт Майлз и мелодия Children.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновска глава города Александр Балдакин поручил муниципальному бюджетному учреждению «Доремстрой» начать карточно-ямочный ремонт улицы Димитрова. Работа запланирована на текущую неделю. Как рассказали в администрации города, об этом попросили местные жители. Также городские службы готовятся сделать двухсторонний въезд Западного бульвара на улицу Автозаводскую у кафе «Радуга». Для этого добавят дополнительную полосу, чтобы машины могли разъезжаться без помех. На центральном Волжском пляже в Ульяновске подходит к концу ремонт большого плавательного бассейна. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по указу президента России Владимира Путина. Это первое масштабное благоустройство пляжа с середины 60-х годов. Ход работ держит на личном контроле глава Ульяновска Александр Балдакин. Он планирует на этой неделе лично проверить, как идут работы на центральном пляже и других общественных территориях, которые благоустраивают по нацпроекту. В Ульяновской области было подписано соглашение, касающееся развития велосипедного спорта. Документы закрепили сотрудничество между региональными и федеральными структурами, а также с частным инвестором. На встрече также обсудили создание в Ульяновске школы по велоспорту. Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов поддержал эту идею. Открытие учреждения запланировано к 1 сентября. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного регулирования работы маркетплейсов. Он вступил против автоматического снижения цен на товары без согласия продавцов и практики, при которой платформа загоняет пользователей в свои банки для получения скидок. Аксаков отметил, что эти вопросы уже поднимались президентом Владимиром Путиным, который поручил отказаться от предоставления скидок за счет малого бизнеса. Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может переносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Ученые восстановили 75-тысячелетний череп неандертальца Шинидар-Зе, найденный в иранской пещере. Шинидар. За тысячелетия под тяжестью осадков он сплющился и распался на сотни фрагментов. Из-за хрупости кости извлекли единым блоком и перевезли в Кембридж, где их просканировали, а затем бережно собрали по частям, укрепив некоторые из них акриловой смолой. По предварительным данным, останки принадлежат взрослой женщине старше 40 лет. Находка важна для изучения анатомии неандертальцев и может указывать на повторное использование территории, хотя это не доказывает существование кладбищ или ритуальных погребений. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Шон Мендес и Камила Кабелло «Сеньорита». С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Чувствуется, что уже приближается вечер пятницы, а значит, приближаются и выходные. Но торопить события специально не будем. Все наступит, все придет своим чередом. У нас впереди Стас Пьеха и песня «Город детства».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б. Торговый центр «Дарс». Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Кое-что из свеженького. Это Алекс Ворон с хитом «Fever Dream». Сегодня пятница, завтра суббота, и завтра будет отмечаться Всемирный день рыболовства. Праздник, который понятно, как отмечать. Тут даже вопросов нет. И, надеюсь, планы у вас на выходные уже тоже есть. Впереди «Bad Boys Blue», «A World Without You», золотые хиты.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Мы с вами никак не можем обойтись без песен про всеобъемлющую любовь. Есть у нас такая песня под названием «Love Somebody». Впереди Морган Уоллен.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами приближаемся к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидает. В этом выпуске Гаррет Гейтс, Аха и уже скоро Blue System Magic Symphony.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Вечные красивые мелодии, Unchained Melody, Гаррет Гейтс в золотой коллекции этого часа. С вами Андрей Королёв, желаем приятного вечера пятницы и отличных выходных. Встречаемся мы с вами в понедельник, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
3: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
4: Сарай. Предложение ограничено.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Привет, Света, лето с нами, прекрасное настроение в пятницу вечером в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет и удачи в завершении рабочей недели. Дэмиана Дэвид впереди, Next Summer, чуть раньше «Русский размер».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа» напиток газированный сода йода, лайм и лимон 72,90 за 2 литра. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM

0: пока еще рано мечтать о будущем лете. У нас еще пока не все состоялось в настоящем, но большие надежды на грядущие выходные. Дамиана Дэвид с нами, золотые хиты. И то, что в моде впереди, Альфавиль, Forever Young.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Половина шестого вечера пятницы. Мы уже очень ждем выходных. Осталось лишь завершить все дела. Удачи нам. Portugal The Man у нас на очереди. Dive Into The Ocean и Алиса Веретено.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: messing around.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Меньше слов, больше музыки. Ну и в последней четверти часа, конечно же, будем слушать музыку золотой коллекции. Нелли Келли Роланд в сборнике «Дилемма», «Ace of Base», «The Sign». В самом начале Ванесса Паради и ее знаменитая «Жули Такси».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Нелли Келли Роланд «Дилемма» в нашей золотой коллекции. Ну и в пятницу вечером, если уж и выбирать, то только между хорошим и очень хорошим. А впереди у нас «Texas Summer Sun», «ДДТ» и музыка, понятная без слов, в финале часа «Фидель Уикет» «Back to Life».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп», проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Мармелад Bon Paris Bubbles со вкусом гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Эй, Ульяновск! Хватит плавиться в зное! Вентилятор! Оружие твое боевое! Свежесть, которую видно! В сарае найдешь, очевидно!
5: Сарай. Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. 27 июня в Ульяновске яхт-клуб «Старт» проведет парусную регату ко Дню молодежи для спортсменов от 9 до 18 лет. Торжественное открытие будет в 9:30. Первая гонка начнется в 10 часов. Награждение в 16:00. Событие пройдет в Заволжском районе. Наблюдать за гонками удобнее всего будет с пляжа у ресторана «Роза ветров». В селе Большая Борла Терегульского района Ульяновской области после ремонта газифицировали местный дом культуры. Для подключения к газу проложили подземный газопровод. В здании установили два газовых котла и систему контроля загазованности. Работы выполнили в рамках народной программы «Единой России», партийного проекта «Культура малой родины», проекта поддержки местных инициатив в Ульяновской области, а также при участии администрации Терегульского района. В Ульяновске продолжается ремонт большого бассейна на центральном пляже. Сейчас его готовность составляет 90%. Об этом сообщил глава города Александр Балдакин в своем телеграм-канале после проверки благоустройства общественных пространств по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По словам Балдакина, ремонт бассейна находится на особом контроле. Специалисты уже восстановили чашу, дно и ступени. Сейчас с внешней и с внутренней стороны стенок наносят специальные укрепляющие полимерные составы, которые должны защитить конструкцию от внешних воздействий. В ближайшее время в областной думе рассмотрят, а затем внесут в Госдуму законопроект об обязательном нотариальном оформлении сделок с недвижимостью между физическими лицами. Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Бенцалов, нотариальное сопровождение снижает риски потери имущества и признания сделки недействительной, так как нотариус обладает расширенными возможностями для проверки информации и оценки состояния сторон. Федеральная нотариальная палата, по словам ее вице-президента Александра Игнатенко, поддерживает эту инициативу. Российские ученые предложили заменить часть торфа в теплицах на биоуголь, полученный из скорлупы кедровых орехов, что повышает урожайность овощных культур и микрозелени. По словам ученых, добавление измельченного активированного биоугля в торфяной субстрат увеличит концентрацию ключевых макроэлементов от 1,5 до 6 раз. Биохимики из университета Райса разработали пластырь, который способен заживлять раны. В него внедрены геноинженерные человеческие клетки, которые вырабатывают вещества, способствующие ранозаживлению – цитокины. Эксперименты на свиньях и мышах показали хороший эффект даже при заживлении глубоких ран. Особенно полезным будет такой пластырь, если у человека хронические незаживляющие раны. Ученые продолжат работать, пока результаты подтверждают гипотезу о том, что биоактивные пластыри могут в будущем справляться с глубокими незаживляющими ранами. Курс валюты на сегодня – $75.63. Евро 85 рублей 77 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: никогда не дается даром.
1: Новую жизнь можно будет начать с понедельника, а пока все наши мысли о выходных и о том, как по-настоящему зарядиться позитивом. Меня зовут Элина Гончарова, с нами музыка, которую мы любим, Джордж Майкл Фейт впереди и новая песня Леони Скотт Кэллум «Stay».

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Золотые хиты и то, что в моде, и много-много отличного летнего солнечного настроения, потому что вечером в пятницу совершенно не хочется думать о неприятностях. А впереди у нас Каладжера. Всем удачного завершения рабочей недели.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
5: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
6: Предложение ограничено.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: Половина седьмого на часах. В нашей компании хорошо всегда. Прекрасного всем вечера пятницы. Бенсон Боун у нас на очереди. Mystical Magical. На этой неделе Анна Романова рассказывала нам удивительные факты о великолепных дворцах. И сегодня на повестке дня в горячей десятке Версальский дворец.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Версальский дворец – роскошная резиденция короля солнца Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея Версаля насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов, например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтаны работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот,

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Легкого всем завершения рабочей недели, прекрасного отдыха сегодня и в грядущие выходные, ну а в ближайшем музыкальном, там, где музыка прежде всего, золотая коллекция Rio Shine On, Elton John, Circle of Life, в самом начале Рик Астли.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Рио на настоящей предвыходной позитивной ноте завершают нашу золотую коллекцию Shine On. Далее Милен Фармер, Апель Моннумеро и, конечно, послушаем музыку, понятную без слов. Немного классики в финале часа Ричард Клайдерманг и Лизи.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Purple Disco Machine, Substitution, золотые хиты. И то, что в моде, конечно, радость. Радость по поводу завершения рабочей недели. Меня зовут Элина Гончарова. Всем хорошего отдыха. Ныряем вместе в выходные. А Дэвид Гетта, Тедди Свимс впереди. Gone, Gone. И уже вот-вот бит-квартет «Секрет».

нашей компании хорошо всегда, ну и, конечно, в пятницу вечером здорово, особенно отличного всем отдыха. А Depeche Mode впереди, Personal Jesus и Madonna Jump.

0: Хорошего всем отдыха в пятницу вечером, всех завершений в рабочей неделе. Ну и в последние четверти часа мы вновь готовимся встречать песни золотой коллекции. На этот раз Адель, Skyfall, Джо Кокер, My Father's Son и в самом начале Каома, Ламбада.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Одна из ярчайших песен Бондианы Адель «Skyfall» — это золотая коллекция, скоро «Cher», «Believe». Но сначала музыка понятная без слов. Уже вот-вот Жан-Мишель Жарр, «Магнитные поля». Часть вторая.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно, в сарае найдешь, очевидно.
4: Сарай. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Самое позитивное летнее настроение, конечно же, здесь. Всем прекрасного вечера пятницы, хорошего отдыха. Мумий-тролль скоро по любви. Сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Водители массово интересуются так называемыми топливными таблетками. Продавцы обещают чудо. Бросаешь пилюлю в бак, и расход бензина падает, а 92-й превращается в 95-й. Упаковка стоит рублей 70 и рассчитана якобы на 200 литров. Авторитетных тестов на этот счет масса. Их проводили и американское агентство по охране окружающей среды, и наш журнал «За рулем». Физику не обманешь. Присадка может сберечь не более 1-2% топлива. Все, что обещают сверх этого – чистый маркетинг. Более того, компоненты сомнительной химии не сгорают полностью. Они кристаллизуются, забивают форсунки и выводят из строя катализаторы. Попытка сэкономить часто заканчивается визитом на сервис. Хотите тратить меньше на заправках? Проверьте давление в шинах, разгрузите багажник и смените агрессивный стиль вождения на плавный. Это действительно работает.
4: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск-ФМ ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск-ФМ ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: На часах уже 8:30, с удовольствием отдыхаем прекрасным летним вечером в компании отличной музыки. Дуа Липа на очереди, Гудини. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды пообещали нам на завтра.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами. Что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными. И не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможны заминки в общении. В том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу. Не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии. Ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день. Придется разбираться с претензиями близких или, наоборот, вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами. Зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги, не спешите высказывать свое мнение. Потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию. Импровизации окажутся крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле. Могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Мармелад Bon Paris Bubbles со вкусом гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM. Ульяновск FM. Романтический вечер.

И какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют,

0: В нашем романтическом вечере до полуночи только песни о любви и самые красивые баллады. Hearts на очереди, Wonderful Life, еще Эрос Рамазотти. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами. Что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными. И не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможны заминки в общении. В том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу. Не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии. Ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день. Придется разбираться с претензиями близких или, наоборот, вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами. Зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги, не спешите высказывать свое мнение. Потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию. Импровизации окажутся крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле. Могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

0: романтический вечер.
1: На радио Ульяновск-ФМ.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.

удобнее взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Доброй ночи, Ульяновск.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Хороших выходных. Ульяновск FM. Just can't believe this, man. Metro Boomin.

0: красоте.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.